0: пасы. Пару нас не тура будет, на пиканча лето. На период, да раму тону росту пасеру. Раволя коша, ами.
1: Раволя коша, муния катара питону.
2: Раволя коша, ами. Раволя коша, паньера тарам.